Эти беды не кадвише, то, что ноча спит. Свирти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спржите мне не очи,